0: заручился поддержкой шотландской певицы Джизи. И, кстати, мало кто знает, но в создании трека еще активно поучаствовал Тео Хатчкрафт из группы Hurts. Да, они с Харрисом давние друзья, и Тео частенько для него пописывает классную музыку. И здесь он тоже приложил руку, и вышло очень даже. Далее по курсу еще больше хитов и больше музыки. Fall With That, Tip Now, трек Changes и мощнейший саунд Vertigo от Эвелона и Рокстона. А кто прямо сейчас захотел послушать какой-нибудь интересный подкаст, то Вэл и Вики подскажут, какой именно.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

очередное творение от группы «Моя Мишель». Хит, который попал прямо в сердце всем поклонникам. Об этом можно смело судить по тому моменту, что хит находится в лидерах почти всех российских чартов, в том числе и нашего Еврохит ТОП-40. Окей, 3.34 в столице. Здесь по-прежнему я, Олег Шишкин. Салют всем, кто еще или уже не спит. Да, Дальний Восток у нас уже вовсю наслаждается субботним уикендом. Да и Сибирь плавно просыпается и улыбается новому дню. И чтобы настроение было на максимальной отметке, делаем погромче и встречаем певицу с мощнейшим голосом Sia, трек Unstoppable, и дружно оторвемся под Sony Fodera Think About Us уже вот-вот на Европе+.

могу предложить из музыки на эти полчаса. Список следующий. Доминик Файк, Baby Doll. Также послушаем соул-музыки, Тедди Свимс и Мистер Now It All.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся в Москве. 4 ровно.

0: Capital. Это Доминик Файк, который вчера очень даже уверенно ворвался в десятку лучших нашего еврохита, расположился на 8-й строчке чарта и в следующую пятницу может вполне оказаться в тройке лидеров, но если мы поддержим парня своими голосами. Если понравился хит, то открывай europaplus.ru и жми лайк напротив трека. И, кстати, кто вчера прослушал итоги чарта, то не беда. Сегодня Алекс Манула все с радостью повторит. Слушай Еврохит ТОП 40 с 16 до 18 по московскому времени. И прямо сейчас слушай хиты на Европе Плюс. На подходе британская звездочка Dua Lipa, Blow Your Mind, Tiesto, Brianna Grace, Beautiful Places и ветераны американского металла Disturbed, The Sound of Silence. Только прежде очень важная информация для тех, кто любит на Европе Плюс ходить на крутейшие концерты.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей Шоу.

Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Бонга, Russian Raoul, Andrey Wizkid на радиостанции номер один в России. И прежде чем пойдем далее, хочу напомнить, что на эти выходные у Европы Плюс планы очень даже плотные. Во-первых, сегодня для всех любителей горячего дэнса топ-клаб-чарт и резиденс, а завтра не пропускаем шоу Weekend Star, в котором в качестве гостя выступит очень крутой сноубордист и участник нашей олимпийской сборной Влад Хадарин. Да, за окном лето, но кто мешает поговорить про сноуборд? Это с радостью сделает Александр Генерозов, так что не пропусти Weekend Star завтра с 17 до 18 по московскому времени. Прямо сейчас побалуемся еще одной порцией суперхитов, услышим Кайли Миноук и крутейший трек Lights, Camera, Action и трек Galaxy, автором которого выступил один из топовых диджеев планеты, диджей Кунгс.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: в наших приемниках. Уже скоро стартует крутой уикенд под личным командованием Дениса Романова. Игры, подарки, музыкальные новинки, дабл-хит. Все будет обязательно. Будь и ты с нами. Начнем в 8. Советую не пропускать. А пока качнем настроение под такие хиты, как California Nights от немецкой команды Tokyo Hotel. Также появятся легендарные итальянские братья, братья Бенатти и Дэнни. Легендарная работа Hit My Heart и Алекс Уоррен Fever Dream буквально через 3 минуты.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Что-то напоминает, но затрудняюсь.
3: Рабочий бит, получается.
4: Но подожди, а вот Oops, I Did It Again. Не помнишь, откуда это? Oops, I Did It Again.
2: Наверное, из «Пиратов Карибского моря».
4: Вообще нет.
3: Да, да, это неправильно, но подарок ты получишь, все.
4: Это же песня Жека Воробья.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
6: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Не знаю, как там проходит ночь в Калифорнии. У нас очень даже классное утро. Токио Hotel California Nights на Европе Плюс. В Москве 5:34. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем тем, кто уже проснулся, потянулся, улыбнулся субботе. Остаемся и далее в компании Европы Плюс. А уж она позаботится о том, чтобы на весь день у тебя был отменный саундтрек. Ближайшие 15 минут здесь следующие топ-артисты. Это Ваня Дмитриенко и поп-рок тема «Ртуть». Также появится Тувелу, шведская звездочка Cool Girl и немного музыки из Техаса. Post Malone, Hit Cold.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, и что могу предложить на эти 30 минут? Пошли по списку. K-pop Idol, BTS, Swim. Также появится Усач, Бенсон, Буны, Sorry I'm Here for Someone Else. И послушаем электронной музыки из Австрии, клан Карусел, Ride. И все это мы услышим уже в компании Дениса Романова, который через 10 минут будет здесь.

0: Это команда BTS, K-pop Superstar, их история Swim в, хотел сказать, в крутом уикенде на Европе Плюс. Рано пока, пока что рановато, крутой уикенд будет сегодня. Обязательно с 8 утра по Москве. Мы его, конечно, ждем. Меня зовут Денис Романов, привет. Буду делиться контентом классным, подарки буду дарить, естественно. Много всего интересного будет, это все впереди. И, конечно, впереди самая крутая музыка будет. K-pop, все уж, ребята, K-pop вокруг нас. French Montana, это хип-хоп Superstar. Ever Since You Left Me будет Мона и ее история. Иордан, все это впереди.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
0: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
0: Ну как?
2: Круто!
0: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Его актуальная тема Satisfy прямо сейчас на Европе Плюс. Если такое нравится, что-то подобное танцевальное, обязательно послушай сегодня в 8 вечера по Москве Топ Клаб Чарт, там такого полным-полно. Так что обязательно к нам присоединяйся. И дождись, у нас не только дэнс-хиты есть, есть, например, что-то про душу. Ну, когда про Адель говорим, всегда, конечно, душа внутри. Ее история Easy on Me, послушаем ее скоро. Будет также Avalon Rock с трэком Vertigo. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Вот кого послушаем. Будет танцевальная тема от Медузы «I don't wanna go home tonight». От танцевальных хитов перейдем к поп-хитам. Классическим это Ларин и ее история «Warning Signs». А еще Зейн и поп-рок тема под названием «Die for me». И, конечно, многое-многое другое. Все это впереди на Европе Плюс. И в новом часе тоже все будет, так что дождись.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 7 утра в Москве.

0: Это «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Абсолютно уикендная такая танцевальная тема. Нам такое, конечно, нравится во время выходных. Кстати, чем вас и поздравляю, ребята, всем. Ну, хотя многие, наверное, сегодня тоже работают, как и я. Ребята, вас тоже поздравляю. Вы наверняка выбрали классную компанию. Да не наверняка, а вы выбрали отличную компанию. Здесь, на Европе Плюс, будет самая крутая музыка. Естественно, будет «Cardigans» и «Raisin», и «Wind». Легендарная тема будет «Kung» с треком «Galaxy». А вечером сегодня, для тех, кто хочет прям сильно-сильно потанцевать, для вас, ребята, есть ТОП КЛАБ ЧАРТ.
1: ТОП КЛАБ ЧАРТ. Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
1: Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Это Fadeless и Bibi Rexha. New Religion. Классная танцевальная тема. Уже, нет, не уже, шестое место в нашем чарте Еврохит Топ 40. Почему не уже? Потому что чуть-чуть потеряла в позициях, но, тем не менее, все еще может вернуться на круги своя. Если ты проголосуешь за этот потрясающий трек, я считаю, легендарнейший, да и не я считаю, многие, я думаю, считают, да, надо за него проголосовать на europaplus.ru или мобильное приложение. Заходи, выбирай, или кто-то другой, может быть, у тебя в любимцах. Может быть, Тедди Суимс, его история «Мистер Know It All», послушаем скоро. Также будет Брак Секстиен с треком «Pay to Exist». Все это впереди.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

уикенд на Европе Плюс, ребята, продолжается. Мы, конечно, ждем крутой уикенд у нас в следующем часе уже, в 8 утра по Москве. Утреннее шоу и в выходные дни. Мы как можем в выходные дни вас оставить без контента, без подарков, без всего, без хорошего настроения? Надеюсь, что оно у тебя сегодня имеется, все-таки сегодня отдыхается. Если работать все-таки придется, то пусть работает легко. И, конечно, классной музыки. Естественно, у нас ее полным-полно. Есть Стромае, есть его великая история «Тузлеме», будет «Анабель Ингланд» с танцевальной историей «Get Busy». Все это впереди.

0: контент и подарки все совсем скоро, ребята, ждем.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве. Новости на Европе Плюс, с нами Игорь Акулов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Денис, привет, всем доброе утро. Словакия не откажется от поставок российского газа. В общественной палате предложили компенсировать расходы на такси для многодетных семей. И Джим Керри может вернуться на экраны в легендарной роли. Подробности далее. Сегодня пути всех поездов Таврия, прибывающих в Крым и отправляющихся обратно, будут сокращены до Керчи. Это связано с временным прекращением движения на одном из участков Крымской железной дороги. Пассажиров от станции Керчь-Южная или до нее будут перевозить автобусами, посадка на которые будет объявляться за час до отправления. Напомню, с 10 июня часть путей уже была сокращена, однако некоторые поезда продолжали следовать до Феодосии, Симферополя и Севастополя. Сегодня, 20 июня, изменения коснутся всех составов без исключения. Словацкая государственная энергетическая компания заявила, что в этом году основную часть потребностей страны в газе покроют поставки из России. Компания заключила дополнительное соглашение с «Газпромэкспорт», изменив условия поставок в соответствии с новым европейским законодательством. Всем клиентам, от домохозяйств до крупных промышленных заказчиков, гарантируют бесперебойные поставки. Напомню, Совет Евросоюза утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, однако Словакия продолжает получать топливо, в том числе по турецкому потоку, после остановки украинского транзита с 1 января прошлого года. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы сегодня по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Также возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендуют следить за информацией о рейсах. В общественной палате предложили рассмотреть возможность частичной компенсации расходов на такси для многодетных семей. Председатель комиссии Сергей Рыбаченко предложил установить лимиты в 2000 рублей в месяц, отметив, что без государственной поддержки реализовать такую меру будет сложно. Он пояснил, что для многодетных семей нужен особый многоместный транспорт, и не каждый перевозчик готов организовывать такие поездки. И американский актер Джим Керри может вновь сыграть в продолжении фильма «Гринч. Похититель Рождества». Переговоры о возвращении актера ведутся студией Universal Pictures и компанией Imagine Entertainment. К работе над сиквелом также может вернуться режиссер оригинальной картины Рон Ховард. Первый фильм вышел, напомню, в 2000 году. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: на Европе Плюс.
1: Доброе утро, здравствуйте, или добрый день, доброе утро, кому как нравится. Может, у кого-то еще вообще и ночь не заканчивалась. Ребята, всякое бывает. В общем, хорошего вам дня, конечно же, классного выходного дня, крутого уикенда, или, может быть, если работает, то пускай чуть-чуть поработается, а потом снова отдыхает. Есть, уже в этом часе, у нас вообще крутой уикенд целых 4 часа, в этом часе много всего уже интересного. Будет киномикс, будет киномания, игра, в которой можно выиграть наш мерч, есть гороскоп для вас, музыка, конечно же, естественно. Например, есть поп-рок суперзвезды Imagine Dragons. Их история Whatever It Takes послушаем. Скоро будет фанки поп-суперстар Bruno Mars с треком I Just Might прямо сейчас.

Тебе классный мерч от нас, от Европы Плюс, будет в одном из фильмов подсказка, так что, точнее, один из фильмов это подсказка. Так что слушаем внимательно. Итак, у нас на этой неделе подборка — это новые фантастические фильмы, в которые хочется сбежать от реальности. Иногда хочется. Итак, картина первая, специфичная для побега, но тем не менее. «Франкенштейн» так называется. Картина, в центре сюжета — Виктор Франкенштейн, одержимый идеей победить смерть. История начинается среди северных льдов, где команда корабля сталкивается с загадочным существом, похожим на человека. Постепенно перед зрителями раскрывается путь ученого, который ради своих экспериментов был готов зайти слишком далеко. Интересно. «Фантастическая четверка. Первые шаги». Нашумевшая картина, легендарная команда супергероев снова вернулась на большие экраны. Риду Ричардсу, Сью Сторм, Джонни Сторму и Бену Гриму предстоит столкнуться с одним из самых опасных врагов во вселенной Марвел. Галактикус. Галактусом. Вот как. А там же Галактикус. Неправильно. Перепутал. Галактусом. На кону не просто судьба Земли, а жизнь всего человечества. Мощно. И еще одна картина, прекрасная, потрясающая, я думаю, надо смотреть. Вообще, всем личная рекомендация. Это фильм под названием «Лило и Стич». Мы, конечно, еще и запоминаем ее тоже, потому что... Запоминаем. На Гавайях живет маленькая девочка Лила, которая тяжело переживает потерю родителей и чувствует себя одинокой. Одинокой однажды она берет из приюта странное существо, принимая его за собаку, и называет его Стичем. На самом деле Стич — это опасный инопланетный эксперимент, сбежавший от своих создателей. Постепенно между Лилой и Стичем возникает настоящая дружба. Благодаря заботе и любви новой семьи Стич меняется и понимает значение слова «ахана» — «семья». Но никто не остается... Никто не остается один и не бывает. Бывает забыт. Лила и Стич запомнили себе, отметили. Вообще, посмотрите обязательно. Картина супер-класс. И, конечно же, на сайте europaplus.ru можно найти подборку. Целая подборка из фильмов фантастических, в которые хочется нырнуть буквально от реальности. Посмотрите, там много интересного.

0: Медведи на Малиновой Луне. Тема, конечно, потрясающая, да. И много-много классной музыки. Впереди у нас тоже будет еще одна такая летняя тема. Это Russian и Рао Алехандро, их история понга. Будет Леони и Каллум Скотт, два прекрасных вокалиста. Их совместная тема Stay. И, конечно, впереди гороскоп. Впереди игра под названием Киномания. Наши подарки, фирменный мерч. Все внутри, все скоро, дождись.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Гороскоп. На Европе плюс гороскоп. На сегодня, 20 июня, суббота. Суббота? Да, проверил сам себя. Овны, полностью посвятите этот день второй половине или близким. Тельцы, вас ждут приключения и неожиданное знакомство. Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все станет на свои места. Раки, судьба даст шанс заполучить выгодное предложение. Львы, поддайтесь желанию заняться спортом, если оно вдруг у вас возникнет. Ключевое слово «если вдруг». Девы, сегодня занимайтесь решением только своих личных проблем. Весы, день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми. Скорпионы, смело беритесь за самые рискованные дела. Стрельцы, задумайтесь над сменой имиджа. Перемены вам не помешают. Козероги, вы сегодня на волне позитива. Водолеи, день принесет сплошную радость вам и вашим близким. И рыбы, чувство уверенности в себе позволит решить любые, абсолютно любые задачи.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Продолжим, ребята. Крутой уикенд на Европе Плюс с игрой, которую любят, во-первых, все поклонники кино, сериала. Во-вторых, все поклонники подарков. Все, кому хочется забрать себе классный эксклюзивный мерч от нас, от Европы Плюс, надо прямо сейчас позвонить нам по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звоните абсолютно все, кто слышал подсказку в киномиксе в начале часа, кто не слышал, все повезет, если немножко старания приложить, скажем так. Звоните, мы вас ждем. Удачи!
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд». Емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Играем в киноманию, раздаем подарки. Есть фирменный мерч наш от Европа Плюс, который каждый слушатель хочет себе забрать, который нам звонит сейчас. А нам до сих пор звонят. Вот я перед собой вижу телефон на суде, я вам все секреты буду рассказывать. Многоканальный телефон, на который звонят сразу много-много слушателей. Всех вижу. Ребята, у нас есть уже участник, зовут его Роман. Роман из Костромы будет пытаться сейчас забрать себе подарок. Фирменный мерч. Роман, привет, доброе утро, здравствуй.
2: Доброе утро,
1: Доброе
2: утро, Европа Плюс.
1: Ой, Роман, привет, так приятно тебя слышать, здорово. Значит, рассказываю, Роман, тебе, поскольку ты сейчас гуляешь с собакой, ты же мне рассказал, что ты гуляешь с собакой, это же не тайна?
2: Нет, не тайна, конечно.
1: Вот, тебе наверняка нужна термобутылка наша фирменная от Европа Плюс, чтобы ходить, когда ты гуляешь с собакой, и пить вкусный чай или кофе, чтобы он был горяченький, или что-нибудь другое, чтобы было горяченькое. В общем, пить из него вкусные напитки. Надо.
2: Обязательно.
1: Значит, надо прямо сейчас тебе будет послушать три факта про один известный фильм. Мы про него рассказывали в начале часа. У нас есть такая рубрика «Киномикс». Там есть подборка целая. Мы в этот раз рассказывали о фантастических фильмах. И это тоже фильм фантастический немножко, ну, в какой-то степени. Три факта. Угадаешь, что за фильм, скажешь название нам, и все. И тогда тебе достается подарок. Пробуем.
2: Естественно,
1: погнали. Значит, первый факт. На Гавайях живет маленькая девочка, которая тяжело переживает потерю родителей и чувствует себя одинокой. Однажды она берет из приюта странное существо, принимая его за собаку, о, как видишь, про собаку, и называет его, ну, неким определенным именем, скажем так. Вот такой первый факт. Роман, а ну-ка. Роман.
2: Нужно назвать... Как вот она его...
1: Так, Роман пропадает, поэтому мы громко скажем. Роман, как называется этот фильм?
2: Лулу и Стич.
1: Ну, почти. Лила и Стич. Лула там немножко не расслышал ты название, когда слушал киномикс. Это Лила и Стич. Ну, ничего страшного, я понял, о чем ты. Душнить не будем, прикапываться не будем. Будем поздравлять тебя с победой, с нашей термобутылкой фирменной от Европы Плюс. За Лулу и Стич тебе достается этот классный подарок. Все, давай, догуливай и забирай подарок скоро. Все тебе расскажу, как он до тебя долетит, доберется. Ну, а всем остальным, ребята, слушайте, конечно же, наш киномикс в начале часа, всегда, потому что там есть подсказки, вот как Роман, например, послушал, и Лула и Стич ему принесла подарок классный, нашу классную термобутылку от Европа Плюс. Музыку, конечно, тоже все вместе слушаем сразу после игры. У нас что еще надо слушать? Музыку самую крутую. Джеймс Хайп и классная тема Drums.

0: Big Fike в крутом уикенде, его история Baby Doll, поп, рок, супер хит актуальный. Еще есть, конечно, легендарная тема у нас от Beyoncé Crazy in Love. Послушаем ее, обязательно будет Pizza и Dolls. Красивая тема, ночи напролет, летняя красивая история. Вся она, вот эта вся история впереди, конечно же. Есть еще одна тема крутая, это, конечно же, дабл хит. У нас будет дабл хит и легендарные артисты в новом часе. Дождись.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо.пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
5: Бабки, живо!
6: Я не из тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере
7: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
4: «Ночной бизнес».
8: Категория 18+.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Это Бейонсе, ну там еще Джей-Зи немножко проскальзывал. Crazy in Love, так называется их работа, в конце этого часа на Европе Плюс, как зачитал прям в конце, я тоже. Больше хитов и больше музыки впереди, будет крутой уикенд, будет дабл-хит, все скоро.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: Уже 9 утра в Москве. Европа Плюс. Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Денис, приветствую. Всем доброе утро. Недвижимость можно будет продавать по биометрии. Периоды отключения горячей воды в России станут короче, и появился ГОСТ на кемпинге. Подробности далее. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз по средней траектории ключевой ставки в июле, если будет пересматриваться, то скорее в сторону повышения, а не снижения. Она отметила, что проинфляционные риски даже усилились. Напомню, что вчера на заседании регулятор снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Это стало 9-м снижением подряд. На текущем заседании прогноз не пересматривали, но это случится уже на следующем опорном заседании, которое запланировано на 24 июля. С 1 июля биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при подаче документов в Росреестр для сделок с недвижимостью в электронном виде. Под новую норму попадают купли-продажи жилья, домов, земельных участков, дарение и регистрация перехода права собственности. Госпошлина и стоимость регистрации из-за использования биометрии не вырастут, однако сделки с долями, наследственными активами с участием несовершеннолетних или со спорными объектами, скорее всего, останутся в очной форме. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в ближайшие 5-7 лет продолжительность отключения горячей воды в крупных городах сократится с 2 недель до 3-5 дней. И это станет возможным благодаря внедрению акустических тестов и внутритрубных роботов, которые позволяют выявлять слабые места без масштабного вскрытия грунта. По словам парламентария, к 2035 году большинство новостроек и реновированных кварталов забудут о летних отключениях горячей воды. Роскачество завершило разработку ГОСТа на кемпинге. Глава организации Максим Протасов сообщил, что стандарт включает четкие правила и обязательные требования к благоустройству, инженерным подключениям к сервису. Кемпинги – это организованные стоянки под открытым небом, которые обычно располагаются в живописных местах. Новый ГОСТ должен упорядочить работу таких объектов и повысить качество услуг для отдыхающих. И россияне в случае нехватки денег на отпуск мечты готовы сократить его продолжительность, выбрать отель меньшей звездности или поехать в низкий сезон, но при этом не станут экономить на питании, досуге и транспорте. Это показало исследование одной из финансовых платформ. 44% опрошенных в такой ситуации выберут путешествие по России вместо зарубежной поездки. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: на Европе Плюс.
1: Всем здравствуйте, всем доброе утро, всем добрый день. Ребята, привет. Это крутой уикенд, и дабл-хит будет совсем скоро. Супер-артисты, супер-электронные и не только команды, настоящие супер-стары. Надо будет за них проголосовать, конечно, в нашей группе ВК. Традиционно уже в группе, в нашей официальной группе ВКонтакте Европа Плюс. Ты заходишь, выбираешь кого-то из двух артистов и слушаешь два трека подряд. Такое только у нас здесь возможно, только на Европе Плюс. Пока мы ждем дабл-хит, будем слушать Алип Арбена и его историю «Бари Так».
0: Крутой

0: Европе плюс.
1: Суперзвезды, ребята, у нас в дабл-хите невероятные. Конечно, будет сложно выбрать, но я уверен, что у вас все получится. Прямо сейчас расскажу, кто, что и почему. И, конечно, напомню, что выбирать из любимых артистов, из одного из двух, надо будет в нашей группе ВК, официальное сообщество Европы Плюс, ВКонтакте, заходишь, смотришь, рассказывают. Это британская брит-поп-команда, команда стала первой в истории UK, то есть Соединенного Королевства, кто выпустил сингл эксклюзивно через интернет еще в 98-м ого-го году, когда онлайн-релизы были настоящей редкостью. Это команда Rialto. Ну, а это их актуальная тема No One Leaves This Discotheque Alive. Еще есть команда в середине аж 80-х. Музыканты стали одними из первых, кто превратил синтезаторы и драм-машины в основу стадионного рок-звучания, задав тренд для целого поколения электронных артистов. Величайшая команда Depeche Mode. Это они. И мы, конечно, их знаем, работы их. Так что надо прямо сейчас будет выбрать. Подумать, кого хочется послушать, команду Rialto или Depeche Mode, и выбрать, проголосовать за одну из групп в нашей группе ВКонтакте Европа Плюс. Буквально 3-4 минуты мы будем подводить итоги, так что успевай проголосовать. Зайти в нашу группу в ВК и проголосовать за любимцев.
0: Дабл хит на Европе Плюс.
2: Крутой

0: Европе плюс.
1: Смотрим, смотрим на итоги, кто победил. Две команды, классные, Риальто и Депеш Мод. И много голосов, достаточное количество голосов в нашей группе ВК. Будем смотреть, за кого побольше проголосовали. Их концерт в Пасадене в собрал более 60 тысяч зрителей и показал музыкальной индустрии, что электронная музыка способна собирать такие же арены, как крупнейшие рок-группы мира. Там был 1988 год. И это, конечно же, команда Depeche Mode. 89% проголосовало за нее в нашей группе ВК. Будем слушать два трека, два хита Depeche Mode прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Дабл хит на Европе плюс.

0: команды Deepish Mode. Мы, конечно, знаем победителей дабл-хита. Два их трека Personal Jesus, Enjoy the Silence. Две классные темы. И, конечно, классная история у нас и впереди. Есть легендарная поп-рок история от Sunrise Avenue, Fairy Tale, Gone Bad. Будет Avalon Roxton и классная танцевальная история, актуальная, Vertigo. Будет гороскоп совсем скоро здесь, в крутом уикенде на Европе+. Дождись.
1: Реклама.
2: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
3: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
4: Я без него никуда не поеду.
5: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня, ребята, 20 июня, сегодня суббота, да, Овны, каждый раз почему-то сам себя проверяю, думаю, ну мало ли, крутой уикенд же идет 2 дня, поэтому я проверяю себя. Овны, полностью посвятите этот день второй половине или близким. Тельцы, вас ждут приключения и неожиданное знакомство. Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все встанет на свои места. Раки, судьба даст шанс получить абсолютно выгодное предложение. Предложение. Львы, поддайтесь желанию заняться спортом, если оно вдруг у вас возникнет. Девы, сегодня занимайтесь решением только своих личных проблем. Весы, день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми. Скорпионы, смело беритесь за самые рискованные дела. Стрельцы, задумайтесь над сменой имиджа, перемены вам не помешают. Козероги, вы сегодня на волне позитива. Водолеи, день принесет сплошную радость вам и вашим близким. И рыбы, чувство уверенности в себе позволит решить абсолютно любые задачи. Крутой!

0: Это мод Шаде, так называется работа, трек, который, хотел сказать, можно услышать в каждом утюге, да, как говорят, в каждом рилсе, в каждом шорте и клипе и так далее. В общем, трек популярный, обсуждаемый в последнее время очень ярко и, конечно же, ожидаемо. Он оказался на 4-й строчке на этой неделе в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Достаточно подрос в позициях, так что голосуй. Если тебе нравится, заходи на europaplus.ru или в мобильное приложение и поддержи. И, конечно, слушай классные темы. Впереди в крутом уикенде будет Тейм Импала, будет классная тема Дракула, легендарный там еще Дженни, кей-поп суперзвезда на фите, есть Эбон и Халлоу, все это впереди.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Высота «Римстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота «Римстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи, сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: В крутом уикенде на Европе Плюс. Ее история проще. Звучит, конечно, жизнеутверждающе. Чего уж там. Стоит поучиться жизнерадостности, да, целенаправленности, как это, целеустремленности. В общем, надо равняться на елку. Елка класс. Еще, конечно, класс команда Royal Jiggles, их работа California Dreaming. Будет Сабрина Карпентер, одна из главных поп-звезд последних, наверное, лет 2-3 уже. И ее одна из самых громких, самых актуальных для этого раннего утра работ. Трек под названием «Эспрессо». Все это впереди. И, конечно, в новом часе будет продолжение крутого уикенда. Подарки будут, все будет.
1: Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
5: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: это Royal Jiggles, California Dreaming. Тема легендарная в конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. Еще одна легенда электронная. Келвин Харрис впереди. Будет Дэйв и Тэмс. Красивая история на стыке соул-музыки, R&B, рейн-дэнс. Все будет. Все впереди. Все в новом часе крутого уикенда. Кстати, крутой уикенд тоже будет. Будет горячая новинка. Будет игра под названием «Утки и подарки».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве.
2: Европа, Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Денис, привет, всем добрый день. В России появится новый порядок выдачи медицинских справок и заключений. Российские банки ведут плановую работу по замене карт Visa и MasterCard. И российские школьники начнут изучать арабский язык. Подробности далее. Федеральная антимонопольная служба объявила перебой с топливом на АЗС Краснодарского края, проблемами с логистикой. На заседании оперативного штаба представители нефтяных компаний, прокуратуры и региональных министерств констатировали, что краткосрочное прекращение продажи топлива вызвано трудностями с доставкой, которые оперативно устраняются. Ранее зампред правительства Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Минэнерго ситуацию на внутреннем рынке называют стабильной и контролируемой. С 1 сентября в России вступает в силу новый порядок выдачи медицинских справок и заключений. В нормативную базу вводится понятие «близкие родственники» и закрепляется возможность передачи медицинских документов иным лицам. Упрощается документооборот в цифровой среде, и из правил исключено требование об обязательном согласии пациента для выдачи справок в электронном виде. Также отменяется использование специальных печатей с указанием профиля медпомощи при оформлении документов в некоторых учреждениях. Большинство российских банков ведут работу по плановой замене карт Visa и MasterCard на МИР, однако некоторые планируют завершить этот процесс не ранее 30-го года. Доля карты МИР в объеме операций в стране уже составляет 75%, при этом выпущенные до введения санкций карты международных систем продолжают работать, их обслуживает НСПК. С 1 сентября российские школьники начнут изучать арабский язык. Соответствующую программу утвердил министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом он заявил на встрече с министром просвещения Арабских Эмиратов и послом Эмиратов России. Для примера была приведена школа в Подмосковье. Уже около двух лет работает образовательный центр на базе гимназии имени Примакова, где запущена олимпиада по арабскому языку. И компания Rockstar Games объявила, что предзаказ долгожданной игры GTA 6 откроется 25 июня. Компания также представила официальную обложку, выполненную в стилистике прошлых частей. На арте изображены главные герои, второстепенные персонажи и, разумеется, логотип. Точная стоимость и варианты изданий пока неизвестны. Напомню, что релиз игры состоится 19 ноября на PlayStation и Xbox. Дата выхода для персональных компьютеров пока не объявлена. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: на Европе Плюс.
1: И снова всем здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс. Еще один час. Ваду, кстати, еще один. У нас два еще часа впереди. Но в этом часе у нас будет и горячая новинка. R&B, сол, музыкант, суперзвезда. В общем, послушаем ее обязательно. Красота в очередной раз. От нее расскажу, что за она. Еще есть игра. Игра под названием «Утки» и наш эксклюзивный мерч в качестве подарков. Обязательно ее тоже дождемся. Пока мы ждем. Слушаем Келвина Харриса и его работу с Satisfy. Также будут Дэйв и Тэм с треком «Rain Dance». Все это прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Да, почаще бы слышать эту артистку у нас здесь на Европе плюс. Мы, конечно, редко, но все же слышим ее. Прекрасная, прекрасная артистка, про которую, между прочим, СМИ пишут вот что. Новое лицо глобальной поп-музыки. Между прочим, соединяет современные тренды и африканские ритмы. Ага, превращая их в мировые хиты. Это прекрасная Тайла. Девушка, которая нас здесь на Европе Плюс радует редко, но метко. Чуть больше, чем через месяц выпускает новый альбом. Называется «A-Pop». Наверное, какая-то шутка про кей-поп тут присутствует все-таки. А еще это заглавная тема, трек, который мы сегодня послушаем. Заглавная тема с этого альбома. Трек под названием «Is It Love» в крутом уикенде Тайла.

0: это Зейн, поп-рок, суперзвезда и похититель женских сердец. Я должен был это сказать, потому что Зейн – любимец, конечно, всеобщий. Больше хитов и больше музыки. Впереди в крутом уикенде на Европе+. Плюс. Кто будет? Будет Тиесто, электронный гуру, гений и его история Beautiful Places. Будет команда Tokyo Hotel и уже знакомая нам работа California Nights. Тоже классная история. Еще будет игра. Игра под названием «Утки» и наш мерч эксклюзивный. Можно будет его себе забрать. Чуть попозже игра. Обязательно все тебе расскажу, все подскажу, когда, что, почему. Дождись.
1: Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает там. Партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Если вторжение будет завтра, их просто смоет в море.
7: Исторический триллер «Давление».
9: Почему я должен вам верить?
10: Нужно принять этот факт. И неважно, насколько он вас пугает.
7: Один прогноз изменит мир.
11: Шторм, о котором я говорю, реален.
7: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
12: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
13: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
14: Я без него никуда не поеду.
15: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
18: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Weekend на Европе плюс.
1: Утки. Крутой уикенд на Европе плюс продолжается. Ребята, если вы, как этот мем, может быть, видели, if, если вы хотите выиграть прямо сейчас классный эксклюзивный мерч от Европы плюс, то надо позвонить к нам по номеру 745-6565, код Москвы 495. В общем, хочется, звоните 745-6565, код Москвы 495. Утки, классная, легкая, можно сказать, игра. Удачи!
2: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
9: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П-328-619-600-156-873.
2: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только три дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, две пары, по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
13: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
14: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Поиграем. Утки — игра классная, легкая, самое главное. Надо чуть-чуть прям поднапрячь извилины, интуицию, и все, и заберешь себе подарок. Я это сейчас как бы обращение в большей степени говорю нашему слушателю. Зовут его Станислав. Станислав из Новороссийска. Стас, привет, доброе утро.
2: Да, всем привет.
1: Привет. У нас для тебя есть подарок. Есть классная фирменная футболка от нас, от Европы Плюс, эксклюзивный наш мерч. Но, надо будет его себе забрать. Поскольку ты только что к нам присоединился, как ты сказал, ничего не знаешь, что надо делать, я тебе сейчас все расскажу. Значит, есть одна очень известная персона, настоящая звезда. Мы этого человека часто слышим у нас здесь на Европе Плюс. И есть два факта об этом человеке. Твоя задача — послушать эти два факта и найти утку. То есть, как говорят, утка — это не настоящий факт. То есть, ну, вымышленная, грубо говоря, новость такая, скажем. Если найдешь утку, угадаешь, какой из фактов не настоящий, тебе подарок. Все предельно просто. Пробуем?
2: Да, хорошо, готов.
1: Ну, давай. Есть наша фирменная футболка от нас, от Европы Плюс, эксклюзивный наш мерч. Футболка может стать твоей. И слушаем, значит, про нашего героя сегодня два факта. Наш герой сегодня — это музыкант, суперзвезда. Его зовут Эд Ширан. Мы его, конечно же, слышали, слушаем, знаем. Итак, два факта про Эда Ширана. Факт номер один. Эд Ширан однажды снялся в эпизодической роли в сериале «Игра престолов». Это первый факт. И факт номер два. Эд Ширан получил лицензию пилота вертолета и иногда сам летает на гастроли. Вот такой факт номер два. Твоя задача сейчас, Стас, найти утку, найти не настоящий факт, вымышленный. Ну-ка.
2: Ну, пусть будет номер два.
1: И пусть тебе достанутся призы. Наш подарок — классная футболка фирменная от Европы Плюс, эксклюзивная вещица. Ура, молодец. Раз вот ехал куда-то, взял резко, да, позвонил и выиграл. И все, и забрал себе подарок.
2: Круто.
1: Мы тебя поздравляем, Стас, ты молодец. И тебе удачи за рулем. Будь аккуратнее, будь осторожнее. Хорошего тебе дня и, конечно, с победой еще раз. Ура, молодец. А мы будем музыку слушать, ребята. Вот так просто, максимально просто. Едете где-то, да, за рулем. Услышали призыв, тебе говорят: звони на Европу Плюс прямо сейчас, забери в крутом уикенде подарок себе. Все, сразу позвонил, сразу забрал. И большой молодец, большой молодец. А мы пока послушаем, пока радуемся внутри, послушаем Кайру и трек под названием «Sour» в крутом уикенде.

0: Команда BTS, их история Swim. Прямо сейчас, в крутом уикенде на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки ждет нас впереди. Послушаем одного из главных хитмейкеров всех времен и народов. Человек, который не только в шоу-бизнесе состоялся, но и в других. Говорят, вообще он научился чуть ли не на... Не просто на шоу-бизнесе, а на бизнесе где-то учился в Великобритании. В одном из вузов крупнейших. Так что человек с большим умом и величайшей душой. This is Love от Will.i.am. Мы послушаем обязательно. Будет Ava Max и My Own. Май, а еще будет, конечно, в новом часе крутого уикенда продолжение дабл-хита. Так что дождись, все скоро.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
2: Бабки, живо!
3: Я не из тех, кого грабят.
1: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
4: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Это Will I Am и Ива Саймонс. This is Love. Так называется их работа в конце этого часа на Европе Плюс в крутом уикенде. Впереди больше хитов и больше музыки. Будут звезды, легендарные артисты в двойном объеме. Все потому, что дабл хит впереди. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Одиннадцать утра в Москве.
2: Больше хитов, больше музыки. Крутой уикенд. Крутой уикенд на Европе Плюс.
0: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Мы продолжаем. У нас дабл хит на носу. Как помните этот? Что это у вас на носу? Новый год? Нет, это дабл хит, ребята. Он скоро, и мы обязательно послушаем одну из звездных, легендарных команд. За одну из них надо будет проголосовать в нашей группе ВК. Официальное сообщество Европа Плюс ВКонтакте. Так что дождись, все скоро расскажу. Пока мы ждем старт этой битвы, будет Алан Уокер, будет его история Broken Strings прямо сейчас.

0: Европе плюс.
1: Ну что ж, мы переходим, ребята, с вами. Я надеюсь, что вы слушаете нас долгое время, поэтому поняли мой сразу такое врывание сразу же, да, в эфир. Мы идем, ребята, к дабл-хиту. Вот он, пожалуйста. Если вы только что к нам присоединились, то привет всем, доброе утро. Здрасте, меня зовут Денис Романов. Буду для вас сейчас ставить два ваших любимых трека. Но надо будет выбрать артиста, кого хотите послушать в дабл-хите. Есть, значит, одна команда и другая. И та, и другая, конечно, заслуживает поддержку в нашей группе ВК, официально. Группа ВКонтакте Европа Плюс. Итак, голосуем за. Этот проект стал одной из первых по-настоящему успешных виртуальных групп в мире. У его участников были собственные биографии, характеры и анимационные клипы. А сами музыканты долгое время оставались в тени. Конечно, это команда Gorillaz. Проект, наверное, даже правильно, Gorillaz. Еще есть команда, легендарная, на церемонии вручения Грэмми в 2014 году, загадочный электронный дуэт появился на сцене вместе с живым оркестром и сразу получил 5 статуэток за один вечер. Конечно же, это великолепная группа Daft Punk. Это они. Легендарные артисты Gorillaz и Daft Punk и... Твоя поддержка нужна и тем, и другим, конечно же. Выбирай, кто тебе больше нравится. Проект Gorillaz, команда Duet Daft Punk. Что, за кого и почему? Ну, что, это они, за кого? Хочешь проголосовать? Почему? Не объясняй, почему. Просто заходи в нашу группу ВК, официальная группа ВКонтакте Европа Плюс, проголосуй. Кто станет лучше, того будем слушать скоро в двойном объекте.
0: Дабл хит на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: Посмотрим на итоги этой битвы, кто стал лучшим в схватке команды Gorillaz и Daft Punk. Настоящие легенды. И в нашей группе ВК закончилось голосование, все, подвели итоги. Рассказываю, кто стал лучшим, чьи два хита послушаем. Для записи своего альбома создатели, собственно, этого альбома, собрали одну из самых необычных команд гостей в поп-музыке. От легенд соула и панка до симфонического оркестра и даже арабских музыкальных коллективов. Альбом этот называется Plastic Beach. 79% голосов за команду Gorillaz. Они одолели Daft Punk. Будем слушать Gorillaz. Два трека Gorillaz прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Дабл хит на Европе плюс.

0: Команда Gorillaz, победители дабл-хита, одолели Daft Punk на минуточку в нашей группе в ВК. Больше проголосовало за Gorillaz, вот тебе две их работы, Clint Eastwood, Feel Good Inc., классные две темы. Больше хитов и больше музыки впереди в крутом уикенде. Что будем слушать? Будем слушать Дэвида Гетто, лучшего диджея планеты. Вместе с ним команду One Republic, I Don't Wanna Wait, так называется их работа. Риман и классика поп-рок звучания Supergirl. А еще Алекс Уоррен и его такая личная, такая красивая история Fever Dream. Все это впереди, все совсем скоро.
1: Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский. Белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 6 2026 года. 30.06.2026 года не является публичной офертой.
15: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
16: Больше хитов.
17: Больше хитов.
18: Больше музыки.
19: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: это мод. Его история намек на нас в крутом уикенде на Европе Плюс. По чуть-чуть, понемножку, но он пробирается выше в нашем чарте Еврохит ТОП 40 с этой работой, со своей сольной работой. Поддержи его, заходи на europaplus.ru, проголосуй. Можно в мобильном приложении, все это в один клик делается, так что мы тебя ждем. Еще, конечно, ждем Элис Мертон и легендарную тему No Roots. Будет Earbox и классная поп, и немножко кантри история, Graceland, немножко дэнс даже история. Все это впереди.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Айс Квест?
4: Айс Квест.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
13: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
16: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Ваня, Дмитрий Янков в крутом уикенде на Европе Плюс. Мощная поп-рок тема. Ртуть. Есть еще много классных поп-рок хитов. Они, конечно, на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Там есть целый музыкальный поток. Называется «Рок». Так что, если тебе такое по душе, заходи, послушай. Все бесплатно, все без ограничений, ребята. Слушаем. А еще, конечно, слушаем здесь до конца часа Swanky Tunes, их легендарную танцевальную тему Fix Me. Будет на Буймуне с работой Slow Down. Все это совсем скоро.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Swanky Tunes, их работа Fix Me в конце часа на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, впереди Макс Филин, впереди. Что еще будет, расскажи.
1: Да мы всех пофиксим, короче, если что.
0: Ребята,
1: Закругляемся.
0: Все пофиксим.
1: Всех пофиксим, слушаем хитами дальше на Европе Плюс. Дамиана Дэвид, Next Summer, впереди будет Bieber X и Faithless, а еще No Da. Don't Speak, это будет красиво. Также встретим диджей Marshmallow, Portugal The Man. Вместе ребята сделают супер хит Феникс, впереди в новом часе.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: здесь на радиостанции номер один России. Поздравляем Биби Рексу. Ее обновление прошло успешно. Впервые Биби Рекса в этом году выпустила свою пластинку как независимый артист. Тетя Бло получил название «Новый альбом». И трек «New Religion» занимает 3 из 13 мест в этом альбоме. Так что, да, там можно много классной электронной музыки послушать. Спасибо Биби. И, конечно, желаем ей в этой новой эре музыканта успехов. Пока же у нас впереди Альфа и Ману Чао и Мэми Пьячи. Встретим Фрэнчо Монтану и Макс Би. Ever since you felt me. И добавим Tropical House от мистера Кайго. В эту субботу Stop the Show. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
14: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
15: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», «Арт», «Гасти», «Стас Пьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина». Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
18: «Байк-центр».
17: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
18: «Байк-центр».
17: Самокаты от 3 500 рублей.
18: «Байк-центр».
17: Ищи магазин в своем городе.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
19: Европа.

0: здесь на Европе Плюс. Это, знаете, мы пока только разогреваемся. Это пока была небольшая репетиция. Но надеюсь, что все уроки были усвоены и вы научились делать бам-бам под аккомпанемент Хюжеля и Солта. Настоящий бам-бам, бум-бум будет сегодня в топ-клаб-чарте на Европе Плюс в 20.00 по московскому времени. Как всегда, Тимур Батров представит нам 25 лучших актуальных танцевальных треков этой недели. Если вы любите электронную танцевальную музыку, вам нужно быть там. Будьте там в 20.00. Тимур Батров встретит и отправит вас на танцпол. Пока тоже будет хорошо. Авалон Рокстон уже через пару минут. Where to go? Будет также Алан Уокер, The Drum и Майя Мишель. Таня Ткачук, саксофон. Их на малиновой луне.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно, до плюс 24 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Реклама.
4: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
2: 20.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
3: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только три дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, две пары, по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
5: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Через пару минут здесь сыграют в известную игру «Апати». Еще до финала этого часа Linkin Park и «What I've Done».
1: В этом году вместе с «Европой плюс» ты побывал на концерте «Фло Райда». На очереди Джей Шоу.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: станции номер один России. Это команда Linkin Park. Что сказать? Легенды. Абсолютные легенды. Здесь на Европе Плюс. Ребята продолжают активную творческую жизнь. Новая солистка, новое звучание, новые альбомы. Все это есть в жизни Linkin Park. What I've Done. Так что берем пример с ребят и дальше вдохновляемся еще большими хитами здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице уже 13 часов.

0: Музыкальная квинтэссенция вышла у этой команды. Здесь Tame Impala из Австралии, Дженни, одна из участниц южнокорейской girls группы Blackpink. Музыканты классно дополнили друг друга, причем каждый при этом сохранил себя. Это здорово, это очень хорошо. Ждем Tame Impala и Дженни на первой строчке нашего чарта Еврохит ТОП 40. Ну как, я точно жду. Ждете ли вы? Это вопрос. И ваш ответ вы можете показать, сказать, доказать на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Заходите и welcome, голосуйте за ваших любимых музыкантов. Мы же пока двинем вперед. Там ожидается Брайкунгс, Galaxy, будет также Mr. Rialto, No One Lives, This Discotheque Life и Афиша. Не пропускай.
1: Реклама.

0: ВАХБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой» театральный. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой» девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
8: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался при бронировании на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: right now.
1: Афиша на Европе плюс.
2: Макс, привет, всем добрый день. Ну что ж, начнем с кино. В кинотеатре «Октябрь» продолжается фестиваль «Акаро Арт». Там показывают новые фильмы со всего мира с возможностью обсуждения после просмотра. Сегодня в показе японская мелодрама «Путешествие к берегу» Киёси Куросавы, которая получила приз за режиссуру в каннской секции «Особый взгляд». Фильм идет на японском, но с русскими субтитрами, а вот завтра будет показана итальянская драма «Ад посреди города» о горничной линии, оказавшейся в заключении. Также сегодня в Саду-музее декоративного искусства спектакль 3 от проекта «Кстати, театр». Это неожиданный взгляд на чеховских трех сестер. В центре внимания не главные героини, а персонажи второго плана, чьи судьбы обычно остаются за кадром. Через них спектакль говорит о любви, разочарованиях и выборе, который встает перед каждым. Главную роль исполняет Нелли Уварова. Ее появление на сцене уже обещает зрительский интерес. Показ пройдет в рамках фестиваля «Русский код». На ВДНХ продолжает свою работу интерактивная выставка «Фабрика чудес». Она приурочена к 90-летию Союзмультфильма. Посетители проходят весь путь создания мультфильма от эскизов до озвучивания и монтажа и выхода на экран. В тематических зонах можно попробовать себя в роли аниматора, поработать со светом и движением, а финальная локация «Город героев» посвящена культовым персонажам студии. Вход свободный, так что это отличный повод провести выходные с ностальгией и пользой. Также необычная практика в московском зоопарке, приуроченная ко дню йоги в России. Хатха-йога прямо в павильоне «Ластоногие» с панорамным видом на моржей, ну и, соответственно, вместе с ними. Занятия для взрослых от 16 лет подойдут даже новичкам. Опытный инструктор проведет через базовые упражнения и дыхательные техники. Коврики, вода предоставляются, а посещение зоопарка уже включено в стоимость. Это уникальная возможность соединить спорт, медитацию и наблюдение за животными. Это ждет вас сегодня и завтра. Ну и еще о спорте. Сегодня состоится ночной забег на 10 километров по московским набережным. Старт в 22:00 у гостиницы «Украина». Маршрут проходит через Смоленскую и Киевскую набережные, мимо Новодевичьего монастыря и Лужников, а финиш у Воробьевых гор с видом на МГУ. Дистанцию нужно преодолеть за 90 минут, но в любом случае все финишеры получат памятные медали. Церемония награждения победителей начнется в 23:10, участие с 16 лет, а для того, чтобы принять участие, необходима бесплатная регистрация на события. Ну что ж, на этом пока все. Наслаждайтесь выходным по полной. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Больше хитов и больше музыки.

0: Let me be the second voice на Европе Плюс. Ну, давайте так. Надеюсь, что все услышали свой внутренний, тот самый the second voice, свой внутренний голос. Все услышали, все расшифровали, что он вам нашептал, какие планы на этот уикенд. И надеюсь, что вы их сейчас, конечно, притворяете в жизнь. А Европа Плюс точно с вами заодно. Отдыхаете ли вы сейчас? Может быть, где-то трудитесь, работаете? Но в любом случае, сегодня суббота, значит, душой мы отдыхаем. Правильно? Правильно. Значит, нам нужно включить больше хитов и больше музыки по этому случаю. И мы сделаем это впереди. С нами Кевин Харрис и Джази. Очень летняя тема Satisfy. Чуть раньше здесь Чарли Пута и Селена Гомес. We Don't Talk Anymore. И через пару минут команда Offenbach и Miles Away. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно до плюс 24 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания. Они партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
13: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
15: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
17: «Байк-центр».
16: Детские велосипеды от 6000 рублей.
17: «Байк-центр».
16: Самокаты от 3500 рублей.
17: «Байк-центр».
16: Ищи магазин в своем городе.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
19: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Если на вопрос «Как дела?», вы всегда будете отвечать, что лучше всех, и это будет не маска, а не маскинга, это будет настоящая правда-то. Так что желаю, чтобы этим летом на вопрос «Как дела?» вы правда отвечали лучше всех, ребята. Просто классно, просто супер. А как хиты? Хиты тоже в порядке. Здесь на Европе Плюс больше хитов, больше музыки. Услышим до финала часа. С нами Forest Movement и Джастин Бибер. А еще через пару минут Usher и Jungkook «Standing Next to You».
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
5: Бабки, живо!
6: Я не из тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере...
7: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
4: Ночной бизнес.
8: Категория 18+.
9: Европа+.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: финале этого часа на радиостанции номер один в России. Что ж, мы готовы ворваться в час новый, а там нас ждет еще больше хитов и больше музыки. Поймаем проект «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Будет также команда Nickelback, «If Today Was Your Last Day», а также «Кассет И» и тот самый трек «Под Шаде».
1: «Европа Плюс» – радио номер один в России.
0: В столице 2 часа дня.

0: пароли этого лета Европа Плюс, да, говори Европа Плюс, и лето будет где-то всегда рядом с лучшими хитами, это точно мы проверяли. Через пару минут поймаем здесь Purple Disco Machine, классная тема All My Life, еще Леони, Callum Scott, Stay и Teddy Swims, да, тот самый классный Тедди, который любит замиксовать в своих треках разные стили, разные жанры музыки, и кантри, и соул, и всегда из этого происходит что-то интересное. На этот раз Mr. Know It All. Ждем впереди.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта.

0: это здоровые продукты.
1: Мороженое – это круто!
2: А Крутис Айс еще круче!
1: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов. Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Если вдруг с машиной «Опа!» в телефоне цифры кнопой 300-2020, эвакуатор круглосуточно.
4: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
5: Мы готовы!
4: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22.30. Категория 16+.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Еврохит ТОП 40.
11: Алекс Мануйлов.
12: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
13: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
14: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
15: Подробности на europaplus.ru.
16: Больше хитов. Больше музыки.

0: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Никаких вечеринок.
5: Никаких вечеринок.
6: Ну что, зажжем?
1: Семейная комедия «Робоняня».
7: Слушай, а что за вечеринка?
1: Возрастное ограничение 6+.
5: «Робоняня».
7: Капец.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
12: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный, 24.
1: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только 3 дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, 2 пары, по цене 1. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
13: Больше хитов. Больше музыки.
14: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130-0+.
3: Скачивай. Мобильное приложение Европы Плюс.
4: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 15 часов.

0: Вечер, отдыхаем не скучно, заряжаемся, и, конечно, все это под лучшую музыку. Впереди у нас классный хит от BTS, услышим Swim, и дождемся Artemas, I Like The Way You Kiss Me на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 18 июня по 1 июля. Окорок свиной охлажденный. 259 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
5: Не завелась? 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
6: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра. Диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
7: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: BTS на Европе Плюс и Swim. Да, поплавать было бы неплохо в эти летние выходные. Надеюсь, у кого-нибудь из вас это получится сделать. По крайней мере, позагорать возможность точно есть. У нас же всегда есть возможность поставить вам классные хиты. Впереди Bruno Mars и очень летний хит I Just Might. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно до плюс 24 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
12: Утром по будням в 9:30.
13: Звони и взламывай.
14: Сейф в бригаде У.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Да, бежим дальше к финалу этого часа. Ваня Дмитриенко прямо сейчас на Европе Плюс. Ртуть. До финала часа еще успеем послушать Swanky Tunes, Rain, Fix Me. И дождемся Сэма Фельда. My Heart Goes на Европе Плюс.

0: Фрэнки Дюн в финале часа на Европе Плюс. Fix me. Ну, если отсутствует правильное настроение для уикенда, мы сейчас все пофиксим. Много классной электронной музыки будем заряжать в ближайшие 4 часа. Начнем прямо сейчас с топ-клаб-чарта. Встречайте Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь. Европа Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь вечера в столице.

0: Ваш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Суббота вечер, и нам пора проследовать на самый большой радиотанцпол страны. Привет, это Европа Плюс, это я, Тимур Бодров, и мы начинаем ТОП КЛАБ ЧАРТ. В следующие два часа идеальный саундтрек для ваших летних приключений, самые актуальные электронные хиты из сетов топовых мировых и российских диджеев. Открывает шоу фирменный упругий хаус-грув от Энада и обволакивающий вокал Эри. Первая новинка. Like it.

0: Вообще-то американец Disco Lines, известный по прошлогоднему вирусному ремиксу на No Broke Boys, и француз Mazik записали эту коллабу еще пару лет тому назад. Все это время они тестировали трек в своих сетах, заставляя многотысячные толпы на фестивалях буквально сходить с ума. И, собственно, этот бешеный фидбэк вдохновил парней дропнуть ремикс официально. Push It — переработка хита от Mason и Princess Superstar от Disco Lines и Mazik — стартует сегодня на 21 месте.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Далее тестируем горячую новинку от резидента ТОП КЛАБ ЧАРТА. Слушаем в резиденции безумный гипнотический электронный боевик Overdose от The Skulls. Да, максимальная доза качественного саунда сегодня в резиденции. Свежий релиз от The Skulls. Overdose. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Помогите!
3: Комедия «Холоп 3».
5: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
3: Возрастное ограничение 16+.
8: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Больше хитов. Больше музыки.